0: supportae antecedunt serpentem quillvercum.
1: Ой, хорошо. Теперь бы музыки.
2: Есть музыка.